0: Хмарь энд Абрамцова.
1: Ну что, друзья, давайте не забывать про то, что наш телеграм-канал работает для вас, поэтому залетайте туда, пишите утренние комментарии, рассказывайте, как началось это туманное. У меня было туманное утро. Правда, потихонечку туман рассеивается, и это хорошо. Все становится на свои места, а значит, можно и ваши комментарии тоже в том числе зачитывать. Кстати, ты вот, Виктор, говоришь, какой туман, где туман, а Кристина нам отправляет даже фотографию. Вот, пожалуйста, смотри, это даже не туман, это туманище.
2: Да-да-да, туман-туман. Часа-часа. Кичурену. Eu văd în telefon la mine, scrie 16 grade, chiar ceață. E în unele zone, probabil mai ridicate ar fi această ceață, dar astăzi

0: grindină și vijelie. Doamne, adică de mult nu s-a mai văzut așa cicloane care să ne ofere o așa prognoză meteo. Dar în fine, acum parcă totul s-a mai reglat, e în ordine.
1: Хотя вот я когда говорила с моей мамой, она рассказывает о том, что раньше как раз-таки переход от весны в лето был вот такой. Он был длинный, он был холодный. Месяц май он, ну, тяжело согревался, да, постоянные какие-то дожди были, постоянные какие-то ветра были. И только ближе к началу июня наконец-то согревалось. Поэтому можно сказать, что все идет по кругу. Когда так, когда так, я очень хорошо помню, 5 или 6 лет тому назад, в это время, июнь месяц это был, так как у нас мама, моя мама именинница 18 июня, да, мы праздновали день рождения. Соответственно, я очень хорошо помню, что мы были в куртках 18 июня. Мы праздновали день рождения в лесу, мы взяли беседку. Соответственно, мы все были одеты в куртках весенних таких, знаешь, не прям зимних, но достаточно теплых весенних куртках.
0: Угу.
1: Так что...
0: Păi era prea noaptea sau voi ați început de la 4 dimineața distracția?
1: Нет, просто был такой холодный июнь в том году.
0: Да, acum nu e mai diferit. 4 iunie abia se încălzește un pic, prieteni. Anul trecut, de nu greșesc, pe vremea asta era cald deja. Noi eram la mare anul trecut cu toată echipa. O temperatură, am venit ars acasă. Și nu cine știe ce în Bulgaria. Adică, practic, avem... aceeași climă. Dar hai să trecem la comentarii în Telegram.
1: De noi meteorologi. Не только в Телеграме, потому что комментарии у нас собрались уже и в ТикТоке, где тоже можно их зачитать. И даже я вас призываю, те, кто нас прямо сейчас смотрят, пишите комментарии, отправляйте нам ваши пожелания по поводу того, кому передать приветы. И даже можете признаться кому-то в любви, почему бы и нет, с утра пораньше. Каса профи репарации, зича чел майтари комитет де диспозиции буна, буна деменяца. Кулшко официал отправляет нам тоже комментарий. Доброе утро из Беларуси. Доброе утро и вам. Если вы нас прямо сейчас смотрите, если вы только-только подключились к нам в ТикТоке, то вот не теряйте время, передавайте привет, пишите комментарии, мы все-все зачитаем.
0: Iată, ne transmite și fotografie paharul de cafeluță și a găsit un pix. Iar pe pahar scris Radio Record din Nimioară. Maxim, să ai o zi minunată, așa cum ne scrii și tu nouă. Crazy e cu noi, bună dimineața, e pe Bulevardul Dacia. Pentru toată lumea o zi minunată. Mai sus Vania, bună dimineața, Iulia. Alexandru, dobre utra. Всем шикарного дня и настроение. Angela de la Buiucani ne salută. Artur Șoimu, neața Chișineu, bună dimineața, Record. Salutare tuturor recordmenilor, să aveți o zi minunată. Frumos. Pe traseu e parțial încetoșat. Dimitri transmite confirmare. Și Sergei Zatic, salutare de pe autostrada Bologna-Milano. Așa îmi plac denumirile astea italiene, Bologna, Milano, Firenze,
1: automat Roma. Te duce cu gândul la o vacanță, la...
0: Da, da.
1: La
0: dar o... mie, în general, îmi plac denumirile orașelor din Italia și atunci când sunt prin România, în deplasări sau chiar într-o vacanță undeva, îmi place tare mult cum sună localitățile din România. Doamne, cât de mult, adică mai am încă un pic și ajungem la Bacău. La București, Oradea, Timișoara sau localitățile Tecuci, Cluj, bun, ăsta e oraș cumva.
1: Bine, am înțeles, mamă, localitățile, cum sună localitățile, da, din Italia, da, da, plac, da, din România, îți plac, dar din Moldova.
0: Și din Moldova, da, gen Chirsova, adică parcă sună așa, știi, nu știu cum așa, cam dur. Sau, stai că, uite, acum nu vine, din...
1: o altă localitate.
0: În nordul țării, mă, și mereu o zic și voi transmiteți fotografii de acolo. Uite, am uitat, nu vine. Am eu o localitate legendară pe care o zic așa, cu B.
1: Random.
0: Cu random, dar vine exact așa cum nu-mi vine. Stranie dimineață.
1: Ia să vedem cât de bine te cunosc cei care ne ascultă. Maxim zice, te lenești, poate.
0: Nu, nu te lenești.

0: любви Лилии Матушевской. Чем вот мессаж.
1: Как прилетела Лилия с утра пораньше тут у нас на, в телеграм-канале. Ну, признаться в любви — это супер. Главное, чтобы Лилия, конечно, услышала это послание. Очень надеемся на то. А где ты, кстати, зачитала это?
0: В ТикТок.
1: Ага, в ТикТок.
0: Suntem apropo în jur de 50-55 de persoane conectate. Dacă ne urmăriți, ne puteți scrie mesajul aici. Cu mare drag va fi auzit de întreaga

0: хороскопului.
1: Ну что, есть хорошие новости. Хоть они не от синоптиков, от которых мы как будто бы больше всего ждали хороших новостей, но они от звезд. Почему? Потому что сегодня кто-то найдет хорошую сумму денег там, где давно не искал, а кому-то сегодня придется сэкономить, но это по итогу обернется только на пользу. Давайте посмотрим, что звезды рекомендуют.

каждому знаку в отдельности. И, конечно, по традиции давайте начнем с овнов, овны. Сегодня вам захочется решить денежный вопрос как можно быстрее, но именно спешка может стать источником лишних расходов. День предлагает действовать по принципу сначала подумать, потом платить, особенно если речь идет о каких-то крупных покупках или долгосрочных обязательствах. Тельцы, вы можете сегодня неожиданно понять, что некоторые вещи, которые казались необходимыми, на самом деле давно потеряли свою значимость. День помогает пересмотреть отношение к покупкам и понять, что приносит настоящую пользу вам, а что просто занимает место. Близнецы, у вас сегодня финансовая возможность может прийти через общение. Не обязательно речь пойдет о деньгах напрямую. Это может быть полезный контракт, это может быть какой-то важный совет или даже какая-то идея для информации, которая позже окажется вам очень ценной и очень важной. Далее переходим к вам, раки. Сегодня есть шанс обнаружить некий ресурс, который вы давно недооценивали. Возможно, речь идет даже о навыке, или я бы сказала, опыте, да, или о какой-то идее, которая способна принести вам побольше денег в будущем. Поэтому все, что вам сегодня приходит, какие-то гениальные бизнес-идеи, какие-то идеи по поводу инвестиций, все записываем. Лев, вас сегодня может потянуть на какие-то красивые и приятные вещи. У вас вообще сегодня, если честно, будет настроение на шопинг. Но будьте бдительны, львы, потому что сегодня есть вероятность именно импульсивного шопинга. Хорошая покупка, конечно, оставит приятное чувство надолго, но сколько из всех ваших покупок будут хорошие, а сколько и вправду импульсивные? Ну, не знаю. Поэтому будьте бдительны, девы. День вам поможет понять, куда уходит ваше время, а вместе с ним и потенциальные деньги. Возможно, вы обнаружите привычку, которая мешает двигаться вперед. Сегодня полезно искать не только новые способы заработать, а более разумные способы использовать уже имеющиеся ресурсы. Переходим далее. Весы. Финансовая тема дня связана с взаимностью, поэтому, возможно, кто-то предложит вам какое-то выгодное сотрудничество, выгодный обмен или даже помощь, которая окажется полезнее денег. Не стоит оценивать все исключительно через цифры, все же некоторые предложения способны принести гораздо больше пользы в перспективе. Переходим далее. Скорпионы, сегодня лучше внимательно читать все, что связано с оплатой. Есть вероятность сегодня допустить какую-то ошибку в цифрах. И, кстати, позже эта ошибка может вам принести немало проблем. Стрельцы, вы сегодня можете задуматься о том, что для вас на самом деле означает финансовое благополучие. Наконец-то вы поймете, во что стоит вкладываться и во что лучше, наверное, отложить идеи о инвестициях. День помогает посмотреть на деньги не как на цель, а как на инструмент. Далее переходим к Козерогам. Сегодня звезды советуют смотреть дальше, чем ближайшая неделя. Если появится у вас выбор между быстрым результатом и более перспективным вариантом, стоит внимательно изучить именно второй, то есть более перспективный вариант. Водолеи. Интересно, какая-то мысль, связанная с деньгами или, точнее, с экономией, может прийти совершенно случайно, возможно, во время прогулки, разговора или даже просмотра фильма. Не отмахивайтесь, водолеи, потому что вот все же у вас начинается период, когда вам стоило бы немного денег сэкономить, да, или добавить в вашу копилочку финансовой подушечки. Рыбы. Сегодня очень важно обратить внимание не на кошелек, а на собственные установки. Возможно, вы просто слишком часто откладываете важные решения из страха ошибиться, или даже наоборот, чувствуете себя слишком эмоционально по поводу денег. День помогает увидеть свои финансовые привычки со стороны, а это уже, знаете, как первый шаг к переменам. Это был гороскоп на рекорде для всех знаков зодиака. Не забывайте одну простую истину, что звезды улыбаются именно тем, кто улыбается им в ответ.

0: ce conține de plasarea de produs. Max Auto e echipa ce e alături de noi și astăzi oferă un loc în superjocul de mâine, unde puteți câștiga 500 de lei bani pe cardul dumneavoastră Barcard. Dar cum puteți să-i câștigați? Simplu, jucând cu noi astăzi borcanul de 3 litri.
1: Вчера мы, кстати, были достаточно щедрыми. Мы вчера уступили вам целых два места в финале. Сегодня не знаю, как сложится игра, но, тем не менее, у вас есть шанс как минимум попасть в финал, потому что одно место у нас точно сегодня будет, да? Одно место мы сегодня точно кому-нибудь отдадим. И, кстати, по поводу большого финала, он пройдет уже завтра, то есть совсем-совсем скоро. Поэтому сегодня нужно обязательно постараться сыграть хорошо, показать хороший результат для того, чтобы завтра сегодня закрепилось за вами место в финале, а уже завтра вы забрали от нас тот самый куш от нашего партнера, или, как мне нравится говорить, кэш на карточку придет вам, вот прям сразу, знаете, вот этот тинь, вы увидите сообщение, а там денежка. Ну, что может быть приятнее, особенно перед выходными. Так что давайте-ка поучаствуем, давайте напомню вам номер телефона в нашей студии, это 078 6 0 107 9.
0: Rămâneți cu noi și dați-ne comentarii în TikTok, în Telegram, pentru că această intervenție avem posibilitatea să vă salutăm cu mare drag, să vă oferim atenția sporită celor care nu ne sună, dar ne găsesc în TikTok sau Telegram.

0: Ne scrie între timp mesaj Alex, bună dimineața la toți, bună dimineața. Mai sus Elena, neața tuturor și o zi productivă cu mult soare. Sergiu, bună dimineața banda. Victoria zice, cu ocazia zilei lucrătorului bancar, felicit toți colegii mei de la MAIB, vă doresc multă energie, răbdare și succese. Să avem clienți mulțumiți, rezultate frumoase și cât mai puțin stres.
1: О, а вот это про стресс было хорошо очень, потому что я бы пожелала не только работникам одного банка жить вне стресса, да, но и абсолютно всем тем, кто существует в этой нелегкой цифровой системе, потому что все-таки работать с цифрами, это, конечно, та еще задача, это когда мозг постоянно в напряжении, мозг постоянно кипит, за всем нужно уследить и ни в коем случае нельзя допустить ошибку.
0: Да, ай вазут? Cât de organic s-a primit jocul nostru de astăzi. Avem banca de 3 litri și astăzi este ziua lucrătorului bancar. A?
1: A? A? Мечи-мечи, как говорят сейчас. Да-да-да. Все правильно. Вот пазл сошелся в сегодняшнем дне. У нас и вправду сегодня 3-литровая банка, в которой мы будем совсем уже скоро играть первый раунд. Если ты не знаешь, чем занять себя, или, может быть, ты, наоборот, давно-давно хотел поучаствовать в этой игре, но все время были какие-то сомнения. Ой, не справлюсь, ой, не дозвонюсь, ой, не получится. Вот именно, и я про это же. Не переживайте, звоните, мы вам даже поможем морально, как минимум, чтобы вы чувствовали себя хорошо в эфире, чтобы вы поучаствовали, чтобы вы показали хороший результат и по итогу попали в наш большой фильм.

0: продусе, директор.
1: Сразу видно, да, что жена у Виктора работает в банке, да, он знает все, все там, так скажем, должности, которые существуют. Видно сразу, что есть какая-то связь у Виктора с банком. Но это только хорошо, Вить. Это вот видишь, осведомленность в какой-то области, это на самом деле всегда, всегда большой и жирный плюс. Вот, например, сегодняшний день ты смело назвал, сколько должностей уже назвал, сколько позиций.
0: Dar nu toate probabil sunt corecte ca formulare, dar per general, adică...
1: Тем не менее, уже хорошо.

0: și e liniște. Dar noi suntem de dimineață, eu de dimineață până seara la o 5:30, interacțiune cu oamenii. Asta e o plăcere adevărată, dar când ajung seara acasă, soția nu mai are parte de vocea mea. Zic, ascultă-mă dimineața la radio.
1: Ты просто скажи, пусть, если хочешь со мной поговорить, напиши мне в телеграм-канале Radio Record Moldova.
0: Tu ieri ziceai, tu ai recunoscut ieri, nu ești persoana care vorbește, îi place să vorbească la telefon, sunt exact din această категорию și eu.
1: Я именно, знаете, всегда, ну, людей можно поделить на два типа, это те, которые обожают говорить по телефону, и те, которые благополучно, но как бы с большим удовольствием отправят смс. Так вот, я из второй категории. Я лучше напишу смс. Я могу написать большой текст. Я могу 300 раз ответить на смски, нежели на один звонок. Но не люблю я говорить по телефону. Я не знаю, с чем это связано, но я именно из этой категории. Мне и вправду есть ощущение, что как-то время, не знаю, трачу время на вот эти разговоры телефонные. А так, когда ты, например, пишешь, как будто бы проще, не знаю, проще, да, проще, скорее всего. Для меня так проще.
0: Apropo, ну, cei care o vor pe Iulia să fie moderatoare la evenimente, nu sunați pe ea, sunați-mă pe mine, eu fac care o să iau legătura pe Telegram, pe Instagram, cumva. Кстати, ну răspunde, знаешь, la телефон. Eu сур și nu răspunde.
1: Ты знаешь, вот все же с теми парами, которые, например, ну, даже не звонят, а именно пишут по поводу своего мероприятия, у нас и вправду случается некий коннект, потому что никто из них мне не звонил. Они все мне пишут. Они мне пишут вот да, да, в социальных сетях, соответственно, конечно, когда мне пишут СМС, мне проще. Поэтому у нас изначально мэчи-мэчи с этими парами. Никто мне не звонит. Мне кажется, они знают про то, что я не особо люблю говорить по телефону.
0: Я тоже, это пас, ведь я взял в косничье, фрумаса. Ну, а ты нервать презентатору. Дорогие

0: Нам нужен финалист. У нас есть трое. Трое игроков, которые показали очень хорошие результаты. Именно назвали 9 слов. Это Михаела, это Сергю и это еще одна, другая Михаела. Тем не менее, у нас есть еще желающие поиграть. Доброе утро. Телефон разрывается.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро, буна диминеаца.
1: Чине е куной?
2: Александру.
1: Александру, де унде не асculti?
2: De la botanica.
1: Ce lucrezi?
2: Un fel de șefutor.
0: Un fel de ce?
2: Un fel de șefutor.
1: Șef.
2: Da.
1: Am înțeles.
0: Un fel de șef.
1: Alex?
0: Da. Ai o locație sau o dau eu?
1: Hai, dă-o tu, pentru că cuvântul șef, poate fiecare companie și are șeful său, știi?
0: Exact.
1: Și e prea generalist.
0: Exact, dar și locația pe care o dau eu e destul de ok. Eu cred că cel puțin o dată în viață, practic toți au avut de-a facere cu această locație și anume cu o tipografie. La tipografie.
1: Și litera pentru tine, Alex, este... Т de la типография. Go!
2: На русском можно?
1: Да.
0: Можно. Время идет. Скорей, скорей.
2: Типография. Телефон, тетрадь, тапок, тюбик, не знаю, зубной пастой, тюбик с пастой.

0: точилка, трубочка, ткань, томат, трюфель.
1: Și gata, gata, томатul a fost ultimul.
2: Stop. Итак, хорошо. Немного потерял ты из драгоценного времени в самом начале. Да. Пока думал, я уверена, ты назвал бы больше слов.
0: Я парковался.
2: Очень жаль, потому что, к сожалению, вот те самые драгоценные секунды были потеряны. Но у нас все равно хороший результат.
1: Iată, să nu fi pierdut acele 3 secunde din prima, era să ai 9 cuvinte și urma să ajungi și tu în lista de finaliști, dar ai 8 cuvinte. Și
2: ăsta
1: e un scor la fel de bun. Bravo, Alexandru, să ai o zi bună, spor în business.
0: Merci, de asemenea.
1: Pa.
2: Видишь, что значит несколько секунд потерянного времени?
1: Да. Хороскопул?
2: Да, обязательно. Без гороскопа никуда. Поэтому, друзья, настраиваем погромче радиоприемники и слушаем внимательно гороскоп от Виктора.
1: Berbecii caută să aibă o zi cât mai interesantă în ciuda situațiilor complicate la locul de muncă. Pentru cei din Zodia Taur, au parte de o zi cu interacțiuni nesperate. Încercați să vă treziți la fel de bine pe cât veți trata și pe cei din jur. În acest fel, vă dați importanța pe care o meritați. Gemenii se țin departe de controverse, mai ales de când au ales calea de urmat în ceea ce privește viața personală. Dacă vreți să aveți o luptă de putere, tratați-o ca pe o altă provocare din viața voastră. Cei din Zodia Rac caută să verifice de mai multe ori detaliile unei tranzacții pentru a vedea dacă aceasta este corectă. Mergem mai departe, Zodia Leu atrag aproape pe cineva de care credeau că cam a dispărut. Poate fi vorba de un prieten vechi, o rudă sau chiar cineva despre ale cărui opinii nu avea habar. Fecioarele sunt foarte atente la ceea ce se întâmplă în jurul lor, mai ales după ce au decăzut în urma entuziasmului. Balanțele sunt foarte interesante și încearcă să-și dezvolte partea socială în această zi. Alții vor avea o surpriză similară cu cea pe care o așteptați de ceva timp. Scorpionii intră în discuții de familie mai nepregătiți ca niciodată. Și să știți că se vorbește despre decizii de moșteniri, de proprietăți la care nu au avut succes la un moment dat. Pentru săgetători, aceștia sunt convinși că ceea ce cred ei despre familie este și drumul pe care ar trebui să meargă cineva. Poate fi destul de provocator să vezi cum anunți prietenii că au atins culmi pe care doar tu le visați la acest moment. Capricornii au parte de o discuție nu atât de relaxantă legată la job. Poate fi vorba de câștigurile voastre sau despre o schimbare majoră pe care nu ați fi luat-o altfel în considerare. Vărsătorii caută să relaționeze mai mult cu copiii sau partenerul de viață. Poate că sunteți orbit de ceva la care nu ați avut prea mare atenție până în prezent. Iar cei din Zodia Pești merg contra curentului de data aceasta. Un lucru legat de familie vă poate deruta, iar asta vă împinge să ieșiți din rutina zilnică. Acesta este horoscopul. Le mulțumim partenerilor Orei 8, care astăzi 3 locuri de finaliști s-au ocupat. Micaela și Sergiu cu 9 cuvinte. Max Auto, o zi frumoasă și spor în vânzări. Ora 9 fix. Record.
2: Dance Radio. Record. Вот и наступил следующий час. Очень уверенно продвигаемся мы далее. 9.00 в нашей студии, 9.00 на наших студийных часах. А это значит, что пора продолжать далее нашу программу. И учитывая, что сегодня четверг, вы, наверное, сами очень хорошо знаете, что будет сейчас в нашем эфире. И я все жду, конечно, Виктор, чтобы ты звуковой эффект включил.
1: Doamne, dar stai mă că nu-mi vine, adică îți dai seama, eu sunt Victor Solonar.
2: Ei,
1: de dimineață.
2: Bun.
1: Pe ăsta?
2: Da.
1: Spune pe ăsta sau pe ăsta?
2: Ну, ты знаешь, Виктор, какой бы ты ни включил, любой подойдет. А ты просто задумался, забыл, не знаю, что случилось. Связь была потеряна с тобой буквально на 5 секунд.
1: Но я сейчас не сунтем по лунжиме де унде.
2: Пыталась до тебя достучаться, но не получалось. Но наконец-то звучит музыкальное сопровождение. Это значит, что да, друзья, черная коробка начинается уже прямо сейчас. И мы можем вам уже дать первую подсказку, что мы спрятали сегодня в нашей черной коробке. Зайти сразу с подсказочки, и я вам скажу, что это несъедобное. Сегодня ничего съедобного в нашей черной коробке нет.
1: E ora 9 și 1 minut. Apropo, în această dimineață puteți câștiga un premiu, voucher în sumă de 300 de lei din partea partenerului. Dragilor, ora e cu plasare de produs vreausushi.md. Voucherul este pentru a fi utilizat, schimbat pe produsele din rețeaua partenerului.
2: Вот такой парадокс получается у нас. Разгадывайте, что же такое несъедобное мы сегодня спрятали в нашу черную коробку, чтобы получить один съедобный ваучер от наших партнеров. Пока первая подсказка уже была озвучена, прямо сейчас появится и публикация в нашем телеграм-канале для того, чтобы вы именно там оставляли нам ваши варианты ответа. Напомню вам, что мы засчитываем только те варианты, которые приходят в наш телеграм-канал. Почему? Потому что так проще, так правильно. И, конечно же, есть еще такая очень важная фишечка в телеграм-канале, да, там, если вдруг ты меняешь ответ, то это видно. И для нас это очень важно, потому что мы всегда за честность, за то, чтобы играть по-настоящему, кристально честно с вами, поэтому телеграм-канал для этого лучшее место. Если вы нас смотрите прямо сейчас в ТикТоке, то залетайте в телеграм-канал Радио Рекорд Молдова и пишите там варианты, как думаете вы, предположите, включите свою интуицию, что же мы могли сегодня спрятать в той самой черной коробке.
1: Eu, în general, aș zice, până la următoarea intervenție, până la ora 9:22 de minute, dacă apare din simplu indiciu necomestibil și avem răspunsul corect în Telegram, două vouchere sunt pentru voi. Dacă deja după intervenția numărul 2, atunci când vom oferi indicii mai grăsane, deja rămânem cu un singur voucher. Deci să vedem. Deci cel care va avea intuiția mai forță până la următoarea intervenție, va avea voucher în sumă de 600 de lei.
2: А давай, давай вот так
1: aici
2: сделаем.
1: Cu матрия începe.
2: Главное, чтобы интуиция сегодня сработала в вашу пользу. А вдруг вот вы просто вот подключитесь, я не знаю, к звезду, к вселенной и раз напишите правильный ответ. И вуаля, сразу два ваучера у вас. Сразу вкусный ужин, можно сказать, уже на вашем столе. Или даже уже практически в вашем животе. Поэтому участвуйте, включайте интуицию, пишите свои варианты. А мы уже совсем скоро выйдем к вам со второй подсказкой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Reclamă. Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
1: Жара наступает. Atechno.md спасает. Выбирай кондиционер на Atechno.md и получай бонус до 3000 леев или рассрочку без переплат до 24 месяцев. Заходи на Atechno.md и выбирай свой кондиционер прямо сейчас.
2: La doar 5 minute de Chișinău, Weekendica 39, vilă privată, fără vecini, libertate de plină în propriul tău ritm, piscină încălzită 33 de grade, saună și cuplu pe ierburi, confort gândit până la detalii, acces rapid pentru invitați, rezervă experiența, Instagram, Weekendica 39, 06 51 41. Weekendica.
3: Compania de transport Egala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre!
4: Впервые. Официальный магазин Nike теперь и в Кишиневе. Только по адресу бульвар Кантемира, 6. Проверь сам. Единственный официальный магазин указан на сайте nike.com.
5: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
6: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
7: Simte ritmul latino și câștigă bilete duble cu Kaufland Card Extra. Activează cuponul de participare. Cumpără de 250 de lei, scanează Kaufland Card Extra și ai șansa să câștigi bilete duble la concertul Ricky Martin. Kaufland.
8: Здоровая улыбка – это уверенность, которая с тобой каждый день. В клинике Scoot Dent мы бережно заботимся о здоровье зубов всей семьи. Современные технологии, опытные врачи и лечение без боли комфортно и спокойно. Ждем вас по адресу: улица Сват-Пулцерий, 61А. Scoot Dent – надежный выбор для улыбки, в которую верят.
9: Оплачивай покупки зарплатной или социальной картой MasterCard от Moldinconbank и получи шанс выиграть 10 тысяч леев. Победители определяются каждый триместр. Твои платежи превращаются в реальные шансы на выигрыш. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на mikob.md.
10: Джили становится еще ближе. Флагманский кроссовер Джили Манджаро в лизинг под 0% годовых при эффективной ставке 1,89%. Спеццена 30 500 евро. Джили.МД.
11: Pat cu saltea doar 8.900 lei. Patul are ladă de depozitare și este disponibil în diverse culori și modele. Salteaua este ortopedică cu fermitate medie. Livrare rapidă în toată Moldova cu montaj gratuit. Comandă acum pe relaxe.md sau vină la noi pe strada Uzinelor 1, Chișinău.
12: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
13: Tu ai grijă de toți, dar cine are grijă de tine? Începe cu odihna. Alege perna Dormeo Aloe Vera pentru un somn mai bun. Acum la un preț special, doar 199 lei. Accesează dormeo.md sau vină în magazinele Top Shop.
14: Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло Manol. Официальный дистрибьютор в Молдове Manol Auto Trade. Кишинев, улица Сармизиджетуза, 53. Моторное масло Manol. В основе движения.
15: Срочные новости! Лето замечено в торговом центре «Атриум». Приметы, яркое настроение, выгодные покупки, детские развлечения и счастливые посетители. Приходите, проверьте лично. «Атриум». Лето начинается здесь.
16: Record Dance Radio.
17: Реклама на рекорде 0-764-4-107-9.
18: Dance лето
19: на рекорде.

0: Шаланарь энд Абрамцова.
1: Не, очевидно, знаете, вот если вчера все было хорошо, и мы были на одной волне, то не каждый день одно и то же, друзья, не каждый день одно и то же. У нас сегодня с Виктором немножко электрополя, они в разные стороны тянут, поэтому, друзья, не удивляйтесь, если мы вам будем говорить подсказки, и вы будете думать, да нет, эти как-то подсказки не связаны друг с другом, все связано, поверьте. И как бы это странно ни звучало, но то, что мы сегодня поставили в черную коробку, этого у нас еще никогда не было в черной коробке. Это во-первых. Во-вторых, этот предмет принесла я. Я сразу вам даю подсказочки, да? И в-третьих, у Виктора дома этого нету.
2: Niciodată în viață n-am avut asta acasă. Dar înainte de toate vreau să menționez că această oră e cu plasare de produs. Vreau sushi.md, partenerul orei 9, oferă un voucher în sumă de 300 de lei pentru primul răspuns corect ajuns în telegramul nostru. Iar acest voucher poate fi utilizat pentru roluri, seturi, să-l schimbați pe sushi, burgere, supe și multe alte produse disponibile și la livrarea vreausushi.md. Răspunsul corect îl vrem în telegram, acolo deja sunt 3 indicii. Primul, necomestibil, indiciul numărul 2, combinație de cuvinte, indiciul numărul 3, domeniul este special. Și dacă a adus Iulia asta, înseamnă că domeniul este specific și cumva a reprezentat-o pe ea.
1: Ну, все, можно сказать, что у нас уже сейчас будут точно правильные ответы. Это было слишком жирно, если честно.
2: Дар индичий.
1: Ну,
2: наверное,
1: да. Хотя я уверена, сейчас уже посыпятся правильные комментарии. Но давайте, раз уж так, пожалуйста, я напомню вам то, что мы говорили, что если вдруг кто-то из вас напишет правильный ответ буквально до нашего следующего выхода, то у вас будет сразу два ваучера. Два, не один, а два. То есть целый ужин будет у вас, если вы правильный ответ напишите. Но правильного ответа до нашего второго выхода, к сожалению, среди комментариев нет.
2: Чара де епилат. Минус. Бигуди. Минус. Плойка. Минус. Ключ для колес.
1: Шурик, какой хороший вариант. Но нет, нет, Шурик, это не то.
2: Бецишоара пентру суши. Респонс грешит. Кея газовая. Джиджи зиче. Минус. Card bancar, Vania, nu este adevărat. E un domeniu chiar specific și dacă am zis e cumva obiectul Iuliei, încercați să gândiți, prieteni, cei care sunt atenți atunci când Iulia mai scoate ceva din casă. Нет, și zice ce a făcut ea în trecut.
1: Я думаю, что из 10 людей, ну, наверное, у 9 этого точно дома нет. И никогда не было. То есть это и вправду что-то, что не найти в каждом доме, а только у определенного количества людей, которые как-то связаны с этим, имеют какую-то, не знаю, ну, связь именно с этой сферой. Вот так давайте скажу, вот так, чтобы больше лишнего не наговорить, я лучше немножечко помолчу и прочитаю лучше ваши комментарии. Так, Лаура говорит, Юлия фаче спорт, дечь платье фио банда эластика пентру спорт. Уйти, где бине лукрязе логика. Лаура, со штика, а ну мне легатурили логистичи, да, пекаре ле факут сун буне, дар сфера, ну, есть алиса, коррект.
2: Да, apropo, dacă ne scrieți ce domeniu, noi putem răspunde prin da și nu. Sport e minus. Cristina Platon, colega noastră de la ora 3, care vine la radio, la microfoanele noastre, zice, examenul la istorie, clasa 9, începe chiar acum.
1: Cristina, mult succes! Cred că se înțeleg că cineva din apropiații tăi acum este la examen. Să știi că noi ținem pumnii să fie cu brio.
2: Cristina, mersi frumos de menționare. Cristina, apropo, așa, printre altele, astăzi este ziua lucrătorului bancar. Dacă noi tot vorbim de cutie neagră, tu ne dai clasa nouă a examen, azi e o zi specială pentru cei care sunt în domeniul bancar. A? Повторим. Лента демис.
1: Вау, вау, какие хорошие сегодня варианты, совсем другие. Вот мне очень нравится, когда вы пытаетесь думать, знаете, обширнее, глобальнее, молодцы, очень хорошо сегодня. Лента, ну, мисс, вот если помнишь, я рассказывала о том, что я участвовала в нескольких конкурсах красоты, соответственно, в конце там дают ленты, да? Например, мисс Beauty of Moldova.
2: Да, мисс Радио Рекорд.
1: Например, соответственно... Вот такая ленточка могла бы оказаться сегодня в нашей черной коробке, потому что у меня где-то дома и вправду пылится эта лента, она существует. Она могла, но нет.
2: Косметика, не треба, Адриан.
1: Ну, у вас сегодня и варианты, ребят. Вау, ребята. Это, конечно, да, вы сегодня очень смелые на варианты. Я даже некоторые не буду зачитывать. Если вы хотите сами своими глазами их увидеть, то скорее залетайте в телеграм-канал «Радио Рекорд Молдова». Ну, и кроме того, чтобы прочитать, зачитать варианты, которые нам уже отправили, вы тоже пишите, потому что я напомню, что на кону у нас ваучер от нашего партнера. И если вы отгадаете, что же мы сегодня спрятали в черную коробку, то у вас, как минимум, будет порция вкусных суши, да, или роллы какие-то, или, может быть, какая-то лапша, которую вы очень любите. Или, ну, в любом случае, голодными вы сегодня не останетесь.
2: А ща, до меню. Косметика? Минус. Музыка?
1: Нет.
2: Минус. Ингрижире? Но.
1: Но мне нравится то, что, смотри, они на самом деле очень внимательно все слушают. Почему? Есть такой вариант. Кто-то, Шурик, кажется, написал. Говорит, разрисованная джинсовка. То есть они запомнили, что я когда-то и вправду рисовала на джинсе. То есть прям рисовала джинсовые куртки своими руками. То есть, конечно же, теоретически у меня должны остаться и куртки джинсовые, и краски, и кисти, и вот такие варианты есть. Вот это как бы правильная цепочка мыслей, но неправильно вы выбрали сферу, вот.
2: Апропо, ну я треку де ора нова 30 де минуте, приятель, до ваучере сау епуизат. Rămânem doar un singur voucher pentru răspunsul corect până la final de oră.
1: Da? Хотя мы были готовы вам дать два ваучера. Да? Мы сказали, что до середины часа, если кто-то из вас даст правильный ответ, получит сразу два ваучера. Но время прошло, время истекло. У нас 9:33 минуты и правильного ответа пока нет. Переходим к короткому рекламному блоку. Пару треков и совсем скоро мы к вам вернемся.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: и каперы
1: на рекорде.
2: Ну что, друзья, достанется ваучер кому-то или мы с Витькой пойдем делить одну порцию на двоих? Я бы, конечно, не хотела, чтобы именно такой расклад случился.
3: Мультумес промоз де инвитации, дар еу кордиал вой рефуза.
2: Инкаш динтро фарфурии,
3: самонхам, да? Динтро фарфурии, да? Știi cum era o vorbă? De ce strigi la mine? De parcă am mâncat dintr-o farfurie, știi?
2: Вот, вот.
3: Nu.
2: Чтобы ты не мог использовать этот аргумент, Виктор, мы с тобой не пойдем кушать. Слушай, я вообще надеюсь на то, что сейчас кто-то прямо сейчас напишет правильный ответ. Кстати, знаете, самое интересное, что вот очень много комментариев, которые, ну, очень близки вообще и к

0: этой сфере, к правильному ответу. Давай-ка я уже, учитывая, что у нас осталось ровно 3 минуты до конца этого часа, 3 минуты на то, чтобы получить от вас правильный ответ, я вам скажу, что это да, это сфера, это связано с декором. Да?
1: Да.
0: Друзья.
1: Foarte aproape, Anișoara, zice, инструмент для завязания шаров.
0: Завязывания шаров. Анечка, близко, близко. Что-то как-то где-то, но какая-то связь все же есть. Я, учитывая, что у нас осталось очень мало времени, я хочу... Очень хороший комментарий.
1: Утяжелитель для шаров. Утяжелитель.
0: Да, есть такие штучки, которые держат шарики, чтобы они... Ну, это для гелевых шаров. Да. Но мне очень понравился комментарий от Эдуарда, который говорит, ножницы для шаров. Ой, как больно звучит. Да, соглашусь с тобой, Эдуард. Очень больно звучит, но еще больнее будет, если ваучер никому из вас не достанется. Я иду ва-банк, друзья. 9:58:10. Я называю первое слово, потому что это комбинация слов.
1: Номер!
0: Да!
1: Каре, шар?
0: А, то есть ты назвал уже второе слово. Если я сейчас назову...
1: Сумпрямо мульте комментарии. Гели для шаров.
0: Нет.
1: Майсус, машина для шаров. Декусут, маркер термосенсибил пентру бродат. Банда для шаров.
0: Ну ладно, ладно, все, выдохните.
1: Прям мульте шаров здесь.
0: Выдохните, потому что я вижу правильный ответ.
1: Гата?
0: Да.
1: Хай, куда мне жута?
0: Да, ура, ура, есть кому отдать ваучер. Правильный ответ. Фу, есть, отлично. Я правда, я уже стала переживать, потому что, если вы помните, вчера мы тоже никому не дали ваучер, вы помните, да?
1: Да.
0: У нас были звонки, мы играли, все как надо, но, к сожалению, ваучер никому не достался. А сегодня хочется кому-то отдать этот ваучер, хочется, чтобы кто-то из вас попробовал те самые суши, о которых мы говорим, от нашего партнера в reosushi.media, которого мы, кстати, благодарим за то, что он вместе с нами, за то, что он уже не один день дарит радость нашим радиослушателям, тем, кто участвует в наших играх. Так, ну что, кто-то спрашивает, какой правильный ответ-то? Не томите! Тара-та-та-та! Ну что, правильный ответ говорим, Виктор, или еще немного потомим все же?
1: Я аж путя спорне фел урматор. Ора а конținут пласаре де продус. Și voucherul merge la cineva dintre voi. Sunt deja multe răspunsuri corecte. Foarte frumos. Eu am încercat să mă ridic sus cu răspunsurile, dar acolo nu am găsit. Hai să dăm jinglul de ora exactă și în ora numărul 10 o să vă spunem care e răspunsul și cine este norocosul. Dance Radio. Da, iată, am ajuns în ora... În momentul discordiei, da? Mărul discordiei.
0: Da, я говорю, что я прямо сейчас, у нас 241 комментарий. Я хочу, для того, чтобы все же, все было максимально честно, перепроверить комментарии, чтобы не оказалось, что я сейчас назову неправильного победителя, поэтому мне нужно буквально 2 минуты для того, чтобы найти самого-самого-самого первого, кто дал правильный ответ. Минуточку.
1: Doamne, 241 de comentarii, multe răspunsuri și iată dintre ele, cu Doamne ajută...

0: друзья, вот мы к вам и вернулись. Здесь часов 22 минуты. Я считаю, что у нас отлично прошла сегодня черная коробка. Подарочек мы все же нашли, кому отдать. Точнее, ваучер, который выиграла Анечка, с чем мы ее еще раз и поздравляем. Анечка у нас прошла проверку фильтра. И значит, что все-таки ваучер дойдет до нее. И мы очень-очень рады за нее. Ну, главное, знаете что? То, что все по итогу закончилось хорошо. Ну, вчера у меня был какой-то легкий осадок на душе, потому что мы так и не нашли победителя. Вот я просто думала, ну как же хотелось кого-то порадовать. А сегодня все сложилось так, как надо. Пазл сошелся.
1: Așa, deci noi, fiind cu targeturile îndeplinite, putem să vă felicităm, dragilor, ziua lucrătorului bancar în această joi 4 iunie. Astăzi mai este ziua independenței a regatului Tonga, dar și ziua îmbrățișării pisicii. Iulia, când ți-ai îmbrățișat ultima dată pisica?
0: Так, кошки у меня нету. Ни кошки, ни кота, ни собаки. Хотя буквально недавно в наш офис Николета пришла как раз-таки со своей собакой, маленькой, такой хорошенькой, 5 месяцев Бенни, если я не ошибаюсь, порода вот эта маленькая, как же эта порода?
1: Амич и Флокош.
0: Да, такие хорошенькие очень. И у меня снова как будто появилось какое-то желание приобрести собаку, но я понимаю, что, конечно, собака — это большая ответственность, это практически еще один ребенок, поэтому я к этому еще точно не готова. Дочка старшая просит, у нее уже такой возраст, когда ей хочется за кем-то поухаживать, хочется собаку свою иметь. Она, ну, с какой-то периодичностью заявляет об этом, но я всегда ей говорю: так, София, немножко вырастешь, когда ты уже сможешь за ней вправду ухаживать, например, выгуливать, собирать за ней, там, кормить ее, да, расчесывать ее правильно, купать, и так, вот тогда мы с тобой и поговорим. Ну, ближе к 10 годам. А пока точно нет. Вот. Но и кошки, соответственно, у меня тоже нету.
1: Ca să dai mai multă valoare și să te înțeleagă din prima, trebuia să... Ai început greșit discuția. Trebuia să spui așa: Sofia Andreevna.
0: Da. Sofia Andreevna, вырастешь?
1: Да, у Саи де туате.
0: Ну, примерно так я и сказал: вырастешь — купишь. А потом уже последовал монолог с моей стороны о том, что за собакой надо ухаживать, это ответственность. А кошки у меня... Кошка у нас тоже, кстати, когда-то была такая идея завести кошку, а потом я вспомнила, что и за кошкой надо ухаживать. Даже если они более такие самостоятельные по сравнению с собаками, да, все же кошки, они, ну, как кот или кошка, ходит сама там по себе, да, играется, спит целый день, но все же за ними тоже нужен уход, нужно кормить вовремя, нужно не забывать и про прививки какие-то, про ветеринара, про чистку зубов, про расчесывание, ну, есть свои нюансы. Я не готова еще к такому, к такой ответственности, потому что еще есть момент, знаешь, там дети, они вырастают, они начинают разговаривать с ними, можно поговорить, они могут указать там, где болит, что хотят, а собаки, кошки нет, их надо понимать, их надо чувствовать, и это большая ответственность. Наши маленькие братья — это животные, конечно, за ними тоже нужен обязательно уход, и относиться к этому нужно обязательно серьезно.
1: Юля,

0: это «Хочу и баста», еще будут 3 часа веселья. Кстати, я просто быстренько хочу сделать такую маленькую ремарочку. Представь себе, кто-то, кто подключается рандомно к нам, да, ну вот не всегда нас слушает, а рандомно, просто подключается сейчас к концу часа, а тут такие разговоры. Зина, Клеопатра, Белка, да,
1: жади,
0: Белка. Да, и он думает, да, о чем эти ребята тут вообще говорят? Что вообще происходит в эфире «Радио Рекорд Молдова»? Ну, что происходит, уже останется историей. Кстати, вы можете прослушивать наши эфиры. Они ежедневно появляются в нашем телеграм-канале. Записи, если вы вдруг ждали ваше сообщение и не услышали его, потому что как раз вышли из машины, вы всегда его можете повторно прослушать. Ну, а завтра мы с вами снова услышимся. С 7 часов вейкаперы будут в этой студии. Ваш любимый ведущий Витя и Юля для того, чтобы разбудить вас, поднять вам настроение и подготовить вас к уикенду. Ну, а ровно до завтра мы вам кричим
1: чао!
2: Рекорд.

0: Нужна новая мебель? Не спешите заказывать. Приходите на Numina Expo Mobile. Это возможность сравнить решения и материалы, избежать ошибок выбора и выгодно закрыть мебельный вопрос. Выставка проводится с 11 по 14 июня на Молдэкспо. Подробности на expo.numina.md.
1: Впервые в Молдове. Мировая звезда Рики Мартин. Лайв. 12 июня 2026 года на стадионе Зимбро. Окунись в живое исполнение легендарных хитов «Living La Vida Loca», «Мария» и «She Bangs». Не пропусти главное музыкальное событие лета. Почувствуй латино-ритм. Билеты эксклюзивно на livetickets.md.
2: Ты за рулем? Значит, к расходам на заправке ты всегда готов. А теперь с Mold Sale Visa Card у тебя 7% скидка на заправках Vento по всей стране. Заправляешься, оплачиваешь картой, а скидка применяется сразу при оплате. Активируй карту за несколько минут в приложении Mold Sale Money. Это бесплатно, и карта доступна всем, независимо от мобильного оператора. Заправляйся выгоднее, минус 7% на любой вид топлива. Предложение действует до 15 августа. Подробности на moldsale.com.
3: Super Plug-in Hybrid della Geely. Tehnologie avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
4: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Campion cu Inco!
5: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764

0: Реклама.
1: Преобразите свою кухню с Ремобил. Независимо от того, мечтаете ли вы о классическом, современном или неоклассическом стиле, Ремобил предложит идеальное решение. Зайдите на remobil.md, заполните форму и получите бесплатный 3D-дизайн, а также три ценовых предложения. Эконом, средний и премиум на любой бюджет. Ремобил. Создайте кухню, которая отражает вашу индивидуальность.
2: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
3: Goa Territory.
4: Goa Territory. The Star celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru adulți și pentru copii, tobogane pe apă și spectacole pentru cei mici. Goa Territory. Vara începe cu noi.
3: Goa Territory.
5: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
6: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
7: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
8: Юскат Мече 10 лет в Молдове. 10 лет комфорта, качества и вдохновения для каждого уголка вашего дома. Мебель, украшения, текстиль и множество юбилейных предложений ждут вас в магазинах Юск, чтобы сделать дом еще красивее. Юск 10 лет всегда рядом.
9: Супер-плагин-гибрид от Geely. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md.
10: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
11: E deja vara. Planifică vacanța împreună cu Sebo. Mare, munte, nunți, distracții. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei, cu condiții avantajoase, până la 60 de luni și fără gaj. Sebo, amicul tău la credit.
12: Кроссер. Свобода движений без пробок. Велосипеды для детей и взрослых. Горные, городские, шоссейные и гравийные модели. По доступным ценам. А еще современный электротранспорт. Электровелосипеды, скутеры и карго-модели. И главное, водительские права не нужны. Кроссер. Заряжайся движением. Найдите нас по адресу Исмаил 47 или Петрикань 31.
0: Record Dance Radio.
13: Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
14: Dance Leta.
15: На рекорд.

0: выходные вдвое лучше.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
2: Танцевальная музыка во время работы превращает рутину в удовольствие.

0: Реклама.
1: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
2: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani 88/4.
3: Goa Territory.
4: Goa Territory. The Star celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni

0: выходные вдвое лучше.
1: Dance Radio. Реклама на рекорде 0-760-4-107-9.
2: Dance лето
1: на рекорде.

0: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Мартин Гаррикс.
1: Yes, yes, I'm back. Thanks for joining our weekly session of exciting

0: Логика.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
2: Прямо сейчас.
3: DJ Derks.

0: Логика.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
3: Прямо сейчас.